0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
2: 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями, но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы, возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки, это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы, это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы, неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается, вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы, избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок, задержки будут к лучшему. Скорпионы, неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы, возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги, время активного, но осторожного движения, как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи, неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы, период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.
1: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душевным и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личностной, а историю героини Ирины Муравьевой похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Прокуратура Радищевского района Ульяновской области проверит соблюдение закона о сохранении памяти защитников Отечества в рабочем поселке Радищево. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Прокурор района Матвеев в ходе проверки оценит, насколько эффективно ведется благоустройство парка воинской славы в рабочем поселке Радищево. Если в ходе надзорных мероприятий обнаружат нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систему обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственные взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации стратегическому направлению области цифровой трансформации государственного управления, до 2030 года работники органов государственной власти должны будут полностью перейти на российские коммуникационные сервисы. Эта норма предполагает создание многофункционального сервиса обмена информацией для повышения доступности услуг, обеспечения конфиденциальности данных и формирования безопасной среды при использовании информационных технологий. Реализовывать направление поручено Минцифры России совместно с другими органами власти и внебюджетными структурами. В рамках общей стратегии также предусмотрено внедрение искусственного интеллекта и достижение полной цифровизации документооборота к концу десятилетия. Регулярное употребление горячих напитков полезно для здоровья. Кофе снижает риск смерти от любых причин на 28%. Зеленый чай уменьшает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Черный чай способен снижать давление и плохой холестерин. Травяные чаи же помогают при синдроме раздраженного кишечника и улучшают сон, а также снижают артериальное давление. Добавка молока в чаи не лишает их полезных свойств. Таким образом, горячие напитки связаны с заметной пользой для организма, особенно если их пить регулярно.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Диско.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Рапп основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. В Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно BMW. Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле BMW просто использовала этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями, но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы, возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки, это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы, это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы, неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается, вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы, избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок, задержки будут к лучшему. Скорпионы, неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны как никогда. Стрельцы, возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги, время активного, но осторожного движения, как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи, неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы, период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM, 104.2.
4: Почему день

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душим и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личной, личностной, а историю героини Ирины Муравьевой похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
4: Ульяновск ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колодзина.
2: В Ульяновской области по нацпроекту «Молодежь и дети» идет капремонт школы-интерната номер 18 для детей с ОВЗ. Губернатор Алексей Русских поручил подрядчику ускорить работы, представить график со сроками и усилить мобилизацию сил. Главная задача – снять аварийное здание 1937 года постройки. В данный момент идет замена кровли, потолков, полов, инженерных сетей, а также ремонт пищеблока. Учебное оборудование уже закуплено. Начинается поставка техники для современного пищеблока. Также в планах создание сенсорной комнаты, библиотеки и оснащение кабинетов труда, психолога, логопеда, информатики, музыки, профильных классов, актового зала, а также спортзала. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себя правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. Тверь официально вошла в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России» на федеральном уровне, о чем сообщил глава региона Виталий Королев, назвав это историческое решение долгожданным подарком для всех жителей. Он отметил, что новый статус откроет городу перспективы для привлечения туристов и даст импульс развитию экономики. Кроме того, включение в знаменитый маршрут должно стимулировать обновление инфраструктуры и улучшение качества жизни людей. В первом полугодии текущего года Россия нарастила поставки сжиженного природного газа в Китай на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости, на основе данных Главного таможенного управления КНР. Однако в стоимостном выражении закупки сократились на 8% за меньший объем годом ранее. В целом экспорт российского СПГ в Китай продолжает стремительно расти. По итогам прошлого года он достиг рекордных свыше 9 миллионов тонн, что на 18% больше показателей 2024 года. И в 51 раз превышает уровень 2015 года. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности.
3: Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Шиногигант Bridgestone, похоже, решил разорить шиномонтажки. Японские инженеры представили концепт вечных безвоздушных шин Air Free. Они буквально способны пережить сам автомобиль. Инженеры шли к этому моменту целых 18 лет. В новинке вообще нет воздуха. Колесо состоит из изогнутых спиц из термопластичной смолы. Сверху натянут тонкий слой протектора. Эту конструкцию физически невозможно проколоть или порезать. Гвозди, битое стекло и острая арматура и абсолютно не страшны. Водителю больше не нужна запаска в багажнике и регулярные проверки давления. Bridgestone планирует продавать эти колеса по подписке. По сути, автовладелец покупает один комплект на всю жизнь. Когда протектор стирается, специальный робот в сервисе просто наплавляет новый слой резины на старый каркас. Первую партию вечных колес уже запустили в Японии. И здесь есть забавный нюанс. Пока технологии позволяют использовать их только на малых скоростях. Сейчас шины тестируют на беспилотных электрошаттлах для пенсионеров. Они разгоняются всего до 20 км в час. Зато эти же наработки уже используют для создания колес к луноходу.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск ФМ.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Рапп основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. В Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно BMW. Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле BMW просто использовал этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
4: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Прокуратура Радищевского района Ульяновской области проверит соблюдение закона о сохранении памяти защитников Отечества в рабочем поселке Радищево. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Прокурор района Матвеев в ходе проверки оценит, насколько эффективно ведется благоустройство парка воинской славы в рабочем поселке Радищево. Если в ходе надзорных мероприятий обнаружат нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования. В Москве открылась выставка «Единое полотно. Ульяновск. 90 лет искусства». Экспозиция приурочена к 90-летию Ульяновского регионального отделения Союза художников России. На церемонии открытия присутствовали почетные гости. Сенатор Российской Федерации Сергей Рябухин, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук и председатель Ульяновского регионального отделения Ассамблеи народов России Илья Ножичкин. В экспозиции представлено свыше 100 произведений. Гости выставки смогут познакомиться с работами в разных направлениях – от живописи и графики до скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Увидеть выставку можно в выставочном зале Союза художников России в Москве по улице Покровка, 37. Она будет открыта для посетителей до 2 августа. Как пишет ТАСС, по словам посла Российской Федерации в Турции Сергея Вершинина, выступившего на семинаре в Анкаре, по случаю 25-летия договора о добрососедстве между Россией и КНР, Москва и Пекин активно формируют в Евразии пространство равноправной и неделимой безопасности. Дипломат подчеркнул смещение мировых экономических центров на крупнейший континент и отметил согласованность российского введения архитектуры евразийской безопасности с глобальной инициативой председателя КНР Си Цзиньпина от февраля 2023 года по устранению коренных причин конфликтов. В основе этой многополярной структуры лежат принципы устава ООН, инициативы президента России Владимира Путина 2015 года о большом евразийском партнерстве, а также поддерживаемая Москвой белорусская идея разработки евразийской хартии многообразия и многополярности 21 века. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут на открытии выставки «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. По ее словам, агропромышленный комплекс является гордостью страны, а экспорт российских продуктов делает вклад в мировую продовольственную безопасность. В мероприятии принимают участие около 200 компаний, а сама выставка дает гражданам возможность прикоснуться к достижениям отечественного АПК. Как выяснили ученые, для замедления старения и сохранения энергии в любом возрасте врачи рекомендуют придерживаться накопительного эффекта правильного питания, ежедневно включая в рацион полстакана ягод для защиты мозга, 2-3 порции жирной рыбы, горсть грецких орехов, семян льна, зеленых овощей, авокадо, бобовых, зеленый чай и порцию ферментированных продуктов вроде кефира или квашеной капусты. Также не забывать о водном балансе. Чтобы усилить пользу, зелень следует заправлять оливковым маслом для усвоения витаминов, а рыбу запекать с брокколи и одновременно ограничить сахар. Дополняя, что трансжиры, алкоголь и переработанные продукты ускоряют увядание тканей на клеточном уровне. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это очень солнечная, яркая песня, хотя и называется «В темноте, in the dark». Ну, в таких песнях очень много летнего настроения, а мы и не против. Сегодня 20 июля, понедельник, с вами Андрей Королёв, день добрый. Впереди у нас Юлия Цявичева, «Прости за любовь».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Это Юлия Савичева, а впереди у нас Алекс Уоррен и музыкальная новинка этого года «Fever Dream». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Поговорим про цветочек, который не связан ни с одним плохим поверьем. Речь пойдет про ромашки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Надеюсь, понедельник, первый рабочий день недели, проходит у вас успешно, в компании с отличной музыкой, разумеется. Впереди у нас Белов и песня «Револьвер».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Реклама.

0: Енофскафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Нужно всего-то немного подождать и, дождавшись последней четверти часа, послушать тройку песен золотой коллекции. В золотую коллекцию в этот раз вошли Долорес Риордан, Марк Энтони, When I Dream at Night, а откроют золотую коллекцию Джой Валери.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Долорес Риордан «Ordinary Day». Совсем скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь, пять песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка «The Planets» и мелодия «Родриго».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви открывает группа «Секрет» и песня «40 секунд пути». Чуть раньше у нас «Aha, Crying in the Rain», а прямо сейчас Лиз Маклэрон «Woman in Love».

Это одна из лучших песен не только про любовь, Леди Гага и Бруно Марс, «Die with a Smile» и чуть раньше Крис Айзек, «Can't Help Falling in Love» в завершении 5 песен о любви. Ну, к этим романтическим произведениям мы вернемся обязательно. Завтра в 13.05 нас ждет очередная подборка из 5 песен только про любовь. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди доктор Албан. Let the beat go on.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Те, кто сегодня ночью болели за футбол, уже понемногу приходят в себя. Все-таки разгар рабочего понедельника. У нас впереди Скотт Калум и Леони с песней «Stay».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске «Дежавю», «I Can't Stop», чуть раньше «Scorpions». И уже скоро Пола Абдул откроет золотую коллекцию этого часа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Ули».

В золотой коллекции этого часа «Дежавю I Can't Stop». Впереди у нас London Beat «I've Been Thinking About You», а еще послушаем инструментальную музыку, там, где обойдемся без лишних слов. Это будет немного классики, в современном звучании, скажем так, мелодия к «Элизе».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это Португал The Man, Feel It Still, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв, хорошего вам понедельника. Сегодня 20 июля, начинается новая летняя неделя. Посмотрим, чем она нас порадует. Впереди группа Чайф и песня «Не доводи до предела».

Такие музыкальные новинки нам по душе. Это Оливия Дин и песня «So Easy». Кстати, Оливия Дин появилась не просто так. За ее плечами уже два студийных альбома. В 2021 году ее назвали прорывом года, а в 2023 году ее выбрали даже артистом, точнее, артисткой года. Впереди у нас «Мистер Живаго», «Little Russian», «Золотые хиты».

0: Ка-чинг.
1: Ульяновск FM
2: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Говорят, понедельник день тяжелый, а представьте, каково сегодня сборной по футболу Аргентины, которая сегодня ночью проиграла испанцам со счетом 1-0. Действующий чемпион мира поменялся. Ферриос Роберт Кристиан и Алис Шука. In the end.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM. 104.2.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий в этом выпуске Аура Дион, Friends, Hit Hunter и уже скоро Queen, We Are The Champions.
0: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции Aura Dion и песня Friends. Скоро послушаем Anastasia, Left Outside Alone. А еще у нас по плану оркестр Поля Мориа и мелодия Pardon Moi.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

пусть нас радуют и цветочки тоже, тем более в таком прекрасном исполнении. Это Майли Сайрус и ее песня «Flowers». С вами Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Сегодня 20 июля. Продолжаем сохранять летнее настроение и движемся только вперед. Александр Маршал, песня «Ливень».

Хорошая музыка с нами всегда, только что Тедди Свимс и его песня «Bad Dreams». Сегодня 20 июля. Во многих, да практически во всех шахматных клубах будет настоящий праздник. Шахматисты будут веселиться, играть в шахматы, потому что сегодня отмечается Всемирный день шахмат. Впереди Depeche Mode, Personal Jesus, музыка, которую мы любим. Reach out.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С большим удовольствием слушаем золотые хиты и не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди бразильский диджей-музыкант Алок и соул-певец из Америки Халид и песня «Dive into me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Сейчас пришло время заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. У нас впереди тройка песен золотой коллекции. Так что в ближайшие 10 минут можно не переживать за качество, за высокое качество музыки. Послушаем Готье и Кимбру, Эрос Рамазотти и Тину Тернер, а откроют золотую коллекцию Сандра. Stop for a minute.
2: Ульяновск-ФМ 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Эта песня в свое время доказала, что с помощью небольшого количества музыкальных инструментов можно делать настоящие хиты на века. Только что Готье и Кимбра. Скоро послушаем Roxette, How Do You Do? А еще у нас по плану инструментальная музыка.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колотина. В Ульяновской области семьи могут компенсировать от 40 до 60% стоимости путевок в загородных лагерях. На дети участников СВО из многодетных семей, а также оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, получают их бесплатно. Ежегодно отдыхом охвачено более 15 тысяч детей. В регионе работает 536 организаций отдыхов, включая 27 загородных лагерей. Всего для семей с детьми действует свыше 50 мер поддержки, включая региональный маткапитал «Семья». Для участников СВО и их близких предусмотрено 86 мер помощи, более 40 из которых финансируются из областного бюджета. Помощь уже получили 380 бойцов и свыше 2500 членов их семей. В Ульяновске жители столкнулись с подорожанием проезда в маршрутках. Особенно заметно цена выросла на популярном маршруте номер 22. Теперь поездка стоит 50 рублей. Причина подорожания – объезд через Президентский мост. Императорский мост закрывают по выходным на масштабный ремонт, поэтому часть транспорта пустили другим маршрутом. Из-за этого путь стал длиннее примерно на 10 километров. Кроме того, выросли цены на топливо. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации стратегическому направлению области цифровой трансформации государственного управления, до 2030 года работники органов государственной власти должны будут полностью перейти на российские коммуникационные сервисы. Эта норма предполагает создание многофункционального сервиса обмена информацией для повышения доступности услуг, обеспечения конфиденциальности данных и формирования безопасной среды при использовании информационных технологий. Реализовывать направление поручено Минцифры России совместно с другими органами власти и внебюджетными структурами. В рамках общей стратегии также предусмотрено внедрение искусственного интеллекта и достижение полной цифровизации документооборота к концу десятилетия. Депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внести изменения в правила исчисления периодов работы, чтобы включать периоды деятельности педагогов-психологов во всех детских образовательных организациях в специальный педагогический стаж. По мнению парламентария, реализация этой меры позволит повысить социальную защищенность специалистов, укрепить кадровый потенциал школ и признать психологическое сопровождение неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку сегодня эти специалисты играют ключевую роль в помощь детям с трудностями обучения, кризисными ситуациями и социальной адаптацией на фоне школьной тревожности. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологий выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году с последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Эд Ширан, который уже давным-давно находится в сотне крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Сегодня 20 июля, бухгалтеры меня поймут, начинается очень непростое, но важное время. С вами Андрей Королёв, хорошего вам понедельника. У нас впереди группа «Несчастный случай», если б не было тебя.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM. 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Она как вишенка на торте среди музыкальных новинок. Это Милен Фармер и ее новый хит, который войдет в будущий альбом, релиз которого намечен на осень 26 года. К музыкальным новинкам мы возвращаться любим, делаем это регулярно. Впереди у нас Crowded House, проверенные временем песни Don't Dream It's Over.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Музыка, которую мы любим. Ульяновск FM.
1: Сегодня 20 июля, и чуть было не пропустили мы Международный день торта. Прекрасный праздник. Почему-то, правда, день нездоровой пищи завтра, а все потому, что и среди тортиков есть очень даже здоровые. Я на это надеюсь. Впереди у нас Розалин и песня «Снэп».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Atomic Kitten, If You Come To Me, чуть раньше Nana, Lonely, и откроет золотую коллекцию Modern Talking.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции этого часа Atomic Kitten, If You Come To Me. С вами Андрей Королёв. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз Транссибирский оркестр.

0: радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

0: Музыка, которую мы любим в компании, которой ловим наилучшие мгновения приятного вечера, когда рабочая часть понедельника уже вот-вот останется за плечами. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, Элис Мёртон. Ноуруц у нас впереди. И уже вот-вот Агата Кристи Моряк.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Элис Мёртон, No Roots. Всем отличного вечера. Сегодня у нас 20 июля. Международный день шахмат и, между прочим, праздник торта. Поэтому сегодня это лакомство можно есть и без всяких зазрений совести и оглядки на фигуру. Из музыки впереди Альфавиль, Forever Young.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Доделываем все дела и машем ручкой рабочему понедельнику. На часах уже половина шестого. В нашей компании хорошо всегда. Далее здесь Clan Carousel, свежая вещица Right и группа «Високосный год».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: И в последний четверти час, там, где музыка прежде всего, мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. На этот раз в тройке Мэткон, Бэггин, Аква, Turn Back Time и в самом начале королева 80-х Сиси Кетч.
2: Ульяновск FM 104.2.
0: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Мэткан Бэггин, энергичное завершение золотой коллекции, вместе с которой многие позакончили и рабочий понедельник. Приятного отдыха. Ace of Base ждет нас в начале нового музыкального, и в финале часа послушаем Secret Service. Музыка понятная без слов. О, Демагог.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систему обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственное взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себя правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. В Ульяновской области семьи могут компенсировать от 40 до 60% стоимости путевок в загородных лагерях. На дети участников СВО из многодетных семей, а также оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, получают их бесплатно. Ежегодно отдыхом охвачено более 15 тысяч детей. В регионе работает 536 организаций отдыхов, включая 27 загородных лагерей. Всего для семей с детьми действует свыше 50 мер поддержки, включая региональный маткапитал «Семья». Для участников СВО и их близких предусмотрено 86 мер помощи, более 40 из которых финансируются из областного бюджета. Помощь уже получили 380 бойцов и свыше 2500 членов их семей. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: И несмотря на то, что понедельник день тяжелый, хочется, чтобы и у нас с вами сегодня все было обязательно как надо. Это «Смысловые галлюцинации», с нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Сэм Браун, скоро «Стоп» и Оливия Дин, «So Easy».

0: Сэм Браун «Стоп». Хорошего всем вечера в компании «Золотых хитов». И пусть завершение рабочего понедельника тоже будет легким и добрым. На очереди «Расмус and the Shadows».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда 20 июля на календаре. Оказывается, сегодня отмечается Международный день торта. То есть отпраздновать вечер можно вкусно и приятно. А впереди у нас Майкл Патрик Келли, «Beautiful Madness». Сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. Сегодня ромашки.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде, и с каждым годом ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в 1 столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
2: Добрый вечер, Ульяновск.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки, но она же своим настроением, конечно же, соответствует июльскому вечеру. Впереди сборник хитов золотой коллекции в тройке Мика, Релакс, Коннелл, 74-75 и в самом начале Лаура Бренниган, Self Control.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Вика, релакс в нашей золотой коллекции, только песни, проверенные временем. Эрика, I Don't Know в дебюте нового музыкального и музыка, понятная без слов, в финале часа. Оркестр Поля Мря, мелодия Love is Blue.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

музыка, которую мы любим, и в компании которой с удовольствием радуемся прекрасному июльскому вечеру и завершению рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, Сирил Дин Льюис, Followed Your Feet, наша ближайшая музыкальная, и Алена Свиридова.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Сирил и Дин Льюис, Fall at Your Feet, в нашей компании хорошо. Всегда вам приятного вечера и пусть отдыхается тоже здорово. Джастин Тимберлейк впереди, Cry Me a River и уже вот-вот Police.

0: Меньше слов, больше музыки, и настроение, разумеется, прекрасное, летнее, июльское. В последней четверти часа готовимся ко встрече с хитами золотой коллекции. Энрике Иглесиас, Do You Know, в этом сборнике Beloved, Sweet Harmony, и на старте Desiris, Voyage.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Энрике Иглесиас, Do You Know, в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. Скоро Pretenders, I'll Stand By You и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Эдвард Симони, Дом восходящего солнца.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: щедро делимся солнцем и прекрасным летним настроением июльским. Вечером Оливия Дин, Fool Me Once, с нами всегда отличная музыка. Меня зовут Элина Гончарова, братья Гримм на очереди Кустурица. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе вазовский внедорожник Lada Niva Legend шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия АвтоВАЗа, запустили серийное производство глубоко модернизированной Нивы. К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной регенты. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.

0: Половина девятого на часах. С нами золотые хиты. И не только в компании, в которых отлично отдыхается. Инна на очереди, флешбеки. А «Мумий-тролль» сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии и чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтическом вечере в компании песен о любви и самых красивых баллад. Lighthouse Family впереди, Run, Berlin, Take My Breath Away. И Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии и чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 28 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: I'm still fixing all the cracks.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.